0: Правила искателей.
1: Лучше всех мою музыку понимают дети и животные. Игорь Стравинский, композитор для радио «Искатель».
2: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее

слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь,

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ: в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Только труд дает душевное здоровье. Упорный, бодрый труд. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Вера Мухина родилась в Риге в 1889 году в богатой купеческой семье. Детство будущего скульптора прошло в Феодосии, где Вера Игнатьевна получила первые уроки рисования. После смерти отца она с сестрой переехала в Москву и начала серьезно заниматься живописью и скульптурой. В 1912 году Мухина уехала в Париж, где училась у знаменитого Эмиля Антуана Бурделя. Затем Вера Игнатьевна путешествовала по Италии, изучая искусство Ренессанса. Вернувшись в Россию летом 1914-го, она окончила курсы медсестер и работала в госпитале, где познакомилась с будущим мужем, врачом Алексеем Замковым. В 1920-е годы Вера Мухина пробовала себя в разных жанрах. Вместе с модельером Ломановой Вера Игнатьевна создавала коллекции одежды из простых материалов и получила гран-при на выставке в Париже. А скульптура «Крестьянка» 1927 года была куплена музеем Триеста, а после войны оказалась в Ватикане. Всемирную славу Вере Мухиной принес монумент «Рабочий и колхозница», созданный для советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже. 24-метровая композиция, увенчавшая павильон архитектора Иоафана, потрясла Европу. Пабло Пикассо восхищенно писал о советских гигантах на фоне парижского неба. После выставки скульптуру перевезли в Москву, но Вера Игнатьевна была разочарована низким постаментом, из-за которого, по ее словам, статуя ползает по земле. Только в 2009 году монумент вернули на подобающую высоту. Вера Мухина создала и другие знаменитые работы. Скульптуры «Хлеб», «Плодородие», «Море» и «Земля» для Москворецкого моста. Памятники Горькому у Белорусского вокзала и Чайковскому у консерватории. Вера Игнатьевна также много работала в портретном жанре. Ее кисти принадлежат образы балерины Улановой, хирурга Бурденко, академика Крылова. В 1941 году Вера Мухина получила сталинскую премию за рабочего и колхозницу, а всего таких премий у нее 5. Вера Игнатьевна стала первой женщиной-скульптором, удостоенной звания народного художника СССР и избранной действительным членом Академии художеств. В личной жизни Вера Мухина была очень счастлива. Ее муж, Алексей Замков, по одной из версий послужил прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце», а их сын Всеволод стал физиком. Умерла Вера Игнатьевна Мухина в 1953 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Ее имя носят улицы, музеи, знаменитое училище в Петербурге, а силуэт рабочего и колхозницы уже почти 80 лет остается эмблемой киностудии «Мосфильм».
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: В Кыргызстане есть немало красивых мест. Особенно много их в окрестностях Иссык-Куля. Украшением Боомского ущелья является река Чу с бирюзовой водой. В Семеновском ущелье завораживает святое озеро с изумрудной водой. Цветные горы каньона «Сказка» будто переносят на другую планету. А в ущелье Джитыогус туристы едут, чтобы увидеть

0: гору с романтичным названием «Разбитое сердце», с которой связана старинная легенда. Утверждают, что сотни лет назад в ущелье жил богатый жестокий хан, у которого было множество жен. Однажды он охотился в горах и увидел молодую девушку. У нее был стройный стан, грациозная походка и длинные черные косы. Она была так красива, что хан на время потерял рассудок. Он бросил охоту, вернулся домой, но образ красавицы несколько дней стоял перед глазами. Хан не выдержал и велел слугам доставить ее в гарем. Весть о приказе хана долетела до девушки быстрее слуг. Не желая становиться рабыней ненавистного человека, она вместе со своим возлюбленным бежала в горы. Однако слуги отыскали их, убили юношу, а девушку привязали к седлу и повезли к хану. Когда всадники въехали в ущелье Джитыогус, сердце пленницы не выдержало перенесенной утраты, и она умерла. Прошли годы, и на том месте, где случилось несчастье, возникла гора красного цвета. По форме она напоминает разделенное на две части сердце. Во время дождя по склону горы стекают красные струи. Кажется, что сердце кровоточит. С горой связана еще одна легенда. По ней в красивую девушку одновременно влюбились два юноши. Поскольку она не смогла сделать выбор, они сошлись в поединке и в схватке убили друг друга. Девушка так сильно горевала, что сердце ее окаменело и треснуло, разделившись на две половинки. Гору «Разбитое сердце» любят посещать молодые пары. Согласно легенде, если возле горы они признаются друг другу в любви, брак будет прочным и долгим.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
4: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. Об этом сообщается на сайте регулятора. Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели, говорится в сообщении. Центробанки отметили, что кредитным организациям предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических, так и юридических лиц. И в завершении выпуска: в 2026 году россиянам в среднем придется потратить на подготовку и проведение школьного выпускного 65 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам, в среднем родители выпускников готовы потратить на наряд ребенка 34 тысячи рублей, а за празднование они рассчитывают отдать примерно 31 тысячу. При этом 23% опрошенных россиян хотят потратить не более 15 тысяч рублей, а 13% уверены, что уложатся в 5 тысяч. В то же время 6% респондентов оценивают подготовку к выпускному в сумму не менее 100 тысяч рублей. Отмечается, что 7 из 10 участников опроса запланировали покупку праздничной одежды. 32% хотят заказать наряд на онлайн-площадке, 31% собираются подобрать образ в офлайн-магазинах, еще 9% планируют купить вещи на ресейле, а еще 4% взять в аренду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: 360. Ульяновская область. Ундровский палеонтологический музей.
1: На севере Ульяновской области, на живописном берегу Куйбышевского водохранилища, раскинулось старинное село Ундры. Оно известно своим палеонтологическим музеем, который посвящен геологическому прошлому Симбирского Поволжья. Это единственный палеонтологический музей в регионе и первый в России, расположенный на месте нахождения ископаемых останков вымерших животных и растений, возраст которых достигает 1,5 миллиона лет. Музей был основан в 1981 году в 2 километрах от знаменитого Городищенского разреза, который является главным поставщиком экспонатов. Историческая экспозиция посвящена истории заселения территории со времен каменного века. Геологическая рассказывает о минералах и породах района, строении недр и минеральной воде. Палеонтологическая дает возможность своими глазами увидеть раковины моллюсков, панцири морских ежей, скелеты ихтиозавра и эласмозавра. Посетителям музея предлагают несколько познавательных программ, действие которых разворачивается на территории Ульяновской области. Программа путешествия в Ундорию включает посещение долины кристаллов и погребенной долины реки, которая текла здесь до ледникового периода. Желающие могут не только принять участие в поисках окаменелостей, но и научиться их обрабатывать. Другая программа называется «Городищенский разрез». Она по силам туристам в хорошей физической форме, поскольку в поисках костей ископаемых рептилий придется спускаться по обрыву по навесной лестнице. А вот прогулка по тропе геолога Петра Языкова, напротив, рассчитана на школьников. Маршрут проложен по живописному берегу Волги. Для тех, кто не боится карабкаться по сыпучим склонам, предназначена программа «Долина кристаллов». Наградой станут друзы кристаллов кальциты, которые можно отыскать в толще осадочных пород.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: из липы и сосны, доска для пола, имитация бруса и бревна, камни, печи, банные, хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эколес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эколес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу
3: все знать.
5: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели. Планета.
1: Сегодня мы будем ловить очень странное существо, одно из старейших в мире. И помогут нам в этом индонезийские рыбаки, живущие в провинции Калимантан на острове Борнео. Добраться туда можно на корабле, идущем с индонезийского острова Ява, но проще со стороны Малайзии. На самолете из Куала-Лумпура в Кучинг, затем на автобусе в индонезийский Понтианак, а оттуда в рыбацкие деревни побережья. Вряд ли на планете найдется кто-то, способный похвастаться более солидным возрастом. Им около 300 миллионов лет. Они бороздили морские просторы, когда на повестке Божьего дня не стояли даже динозавры. И эти окаменелости не только не вымерли, а наоборот, прекрасно себя чувствуют и относятся к числу промысловых морепродуктов. Существо, похожее на военную каску с хвостом и десятком лапок, называют крабом-подковой, крабом-копытом, соусницей и шлемом. На самом деле это не краб совсем, а скорее родственник скорпиона или паука. Под панцирем у него прячется 5 пар ног, а глаз у этого существа аж 10. По-русски оно называется мечехвост. На острове Борнео существует вид морского промысла – охота на мечехвоста. Для индонезийских рыбаков привезти домой мечехвостов – это утешение в нерыбный день. Крабы-подковы несъедобны и даже ядовиты. В пищу идет только икра, находящаяся под панцирем взрослых самок. Да и ту нужно как следует промыть, прежде чем жарить и употреблять в пищу. Мечехвосты подобны мухоморам, от кулинарных экспериментов с ними бывают галлюцинации. Мелких мечехвостов, если уж попались, рыбаки отдают детям в качестве забавы. Когда европейские сверстники играют со щенками или катают игрушечные автомобили, мальчишки из Борнео таскают за собой привязанных за веревочку мечехвостов. Если дети не слишком жестоки, то мечехвост протянет долго. Редкая способность к выживанию позволила этим существам пережить тысячи других видов, эволюционировавших и благополучно вымерших. Мечехвост может жить в воде или на суше, пока сохраняет в себе влагу. Для него не имеет значения, соленая вода или пресная, а главное, он способен вообще ничего не есть целый год. Как следует, промытая и приготовленная икра мечехвоста считается в Юго-Восточной Азии деликатесом, хотя на европейский вкус она чересчур соленая и отдает резиной. За крупного мечехвоста на рынках Борнео можно выручить целый доллар. Когда подковы выползают на мелководье, чтобы отложить икру, рыбаки подплывают на лодках и вытаскивают добычу обычными граблями. Не слишком героическая охота, зато результативная. Несмотря на угрожающий вид крабьего хвоста, опасности никакой нет. Мечехвосты живут до 20 лет. Самые большие из них вымахивают по 50-80 сантиметров в диаметре. Водятся они не только на Борнео, но и на восточном побережье США. Американские рыбаки беззащитных тварей есть так и не научились, поэтому с давних пор используют бедолаг в качестве удобрения или перемалывают тоннами, чтобы сделать добавку в птичий корм. В конце 20 века ископаемым краба-пауком заинтересовались фармацевтические компании. Оказывается, кровь у него не обычная красная, а аристократическая голубая. И покупают ее по 5000 долларов за литр. У мечехвоста удивительные способности к регенерации. Оторванные лапы он запросто может отрастить заново. Хотите посмотреть на мечехвостов? Не откладывайте поездку на Борнео. Вас ждут абсолютно уникальные ощущения.
0: Искатели. Планета.

слушаете «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: «Радиоискатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Николай Нилович Бурденко. Николай Бурденко родился в 1876 году в Пензенской губернии в семье сельского писаря. После духовной семинарии Николай Нилович неожиданно для всех поступил на медицинский факультет Томского университета. За участие в студенческих волнениях Бурденко пришлось перевестись в Юрьев, где он и получил диплом. Судьба Николая Бурденко неразрывно связана с войнами. В русско-японскую Николай Нилович добровольцем ушел на фронт, был ранен и получил солдатского Георгия. В Первую мировую Бурденко организовал полевые госпитали, лично оперировал под огнем, впервые применил первичную обработку ран черепа. Его опыт спас тысячи жизней. После революции Николай Бурденко переехал в Москву. Здесь Николай Нилович создал нейрохирургическую клинику и первый в мире институт нейрохирургии. Бурденко разработал операции на головном и спинном мозге, которые до него считались невозможными. К нему приезжали учиться хирурги со всего мира. В Великую Отечественную войну Николай Бурденко стал главным хирургом Красной Армии. Несмотря на возраст и последствия контузии, Николай Нилович постоянно выезжал на фронт. Бурденко лично оперировал в медсанбатах, написал инструкции по лечению шока и рановых инфекций. Николай Бурденко первым в СССР применил пенициллин для спасения раненых. За свои заслуги Николай Нилович Бурденко удостоен звания Героя социалистического труда, 5 орденов Ленина и Сталинской премии. Бурденко стал первым президентом Академии медицинских наук СССР. Его избирали почетным членом Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Умер Николай Бурденко в 1946 году. Сегодня имя Николая Ниловича носит Институт нейрохирургии в Москве. Главный военный госпиталь и улицы во многих городах. Главным итогом жизни Бурденко стали миллионы спасенных солдат и пациентов, которым он смог вернуть здоровье.
0: Наши искатели.

Искатель. Хочу все знать. Термин «черная пятница» – счастливый день распродаж после Дня Благодарения – придумали американские полицейские. Им приходилось работать на износ из-за людских толп и многочисленных пробок. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM.
1: Старинный русский город Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Оно имеет правильную эллиптическую форму, отчего напоминает кратер. Однако специалисты считают, что водоем имеет карстовую природу. Фактически это огромная воронка, заполненная водой. В озере водится 16 видов рыб, включая щуку, налима и густеру. Рыбалка здесь отменная. На берегах можно увидеть лебедей, цапель и чаек. Но прославилось озеро по другой причине. Плещеево озеро знаменито тем, что в его водах Петр I устроил свое первое морское сражение. Для этого специально построили потешный флот, который послужил прообразом для будущего военно-морского флота России. На берегах озера есть места, связанные с этим событием. На горе Гремяч, что на западной окраине города, находится музей-усадьба «Ботик Петра I». Здесь хранится бот «Фортуна», единственный дошедший до наших дней корабль потешной флотилии. Жители Переславля-Залесского с незапамятных времен занимались рыбалкой. Подтверждением тому служит исторический район Рыбная Слобода, который раскинулся на берегу озера возле устья реки Трубеж. В старину здесь компактно проживали рыбаки. В 1645 году было велено доставлять из Переславля-Залесского в Москву 33 600 штук ряпушки в год. К концу 17 века спрос вырос до 367 тысяч рыбин. Русская Венеция, так называли рыбную слободу, во все времена притягивала художников. Здесь еще сохранились старые колоритные постройки. А еще берег Плещеева озера – это популярное место для прогулок на лоне природы, поскольку озеро является сердцем одноименного национального парка. На берегу лежит легендарный «Синий камень» – огромный валун весом в 12 тонн, который в древности был местом поклонения язычников. Достопримечательностью считается Александрова гора – холм на берегу озера, на котором стояло древнее городище Клещин. Это первое известное по летописям поселение на Переславской земле.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут — это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: The Neck. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Добрый день! Сегодня расскажу про выражение «реветь белугой». Известно, что оно значит «громко плакать, рыдать навзрыд». Но белуга – это осетровая рыба, чей голос точно никто и никогда не слышал. Она не кричит. Зато есть кит-белуха, который обитает в северных водах. А еще моряки прозвали его «морской канарейкой» за умение издавать громкие звуки. Ученые насчитали у белух порядка 50 звуковых сигналов. Они умеют свистеть, визжать, щебетать, клекотать, скрежетать, пронзительно кричать и реветь. В 19 веке были распространены два варианта написания названия этого животного – белуха и белуга. Вот второй стал частью крылатого выражения, которое до сих пор популярно. Помните, как у Чуковского? «Укусили бегемота, и от боли бегемот, рот разинув, как ворота, так и грохнулся в болото и белугою ревет».

радио «Искатель». Хочу все знать. На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: мечтах и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: Так называемый мавзолей Исмаила – важная составная часть истории исламской архитектуры и место паломничества туристов в современной Бухаре. Прекрасный мавзолей из слегка окрашенного кирпича, замечательный наследник доисламской архитектуры Средней Азии, относится к эпохе саманидов. Исмаил Самани являлся не только создателем империи и основателем династии, но и, согласно источникам, человеком высочайшей набожности и образцовым правителем. Низам Аль-Мульк, великий визирь турок-сельджуков, правивший двумя столетиями позже Исмаила, рассказывает, будто Исмаил имел обыкновение в одиночку проезжать на своем коне по центральной площади Бухары, даже если было холодно и шел снег, и оставался там до полуденной молитвы, намаза. Он объяснял это наличием бедствующих и нуждающихся людей, которые другим способом не могли обратиться к нему или его двору. Такие люди всегда могли найти Исмаила на площади, дабы подать жалобы на несправедливое обращение с ними. Согласно историку Наршахи, Исмаил освободил жителей от обременительных платежей для поддержания крепостных стен, защищавших от внезапных набегов кочевых племен. Заботу об этом взяло на себя государство. Исмаил заявлял, что, покуда он жив, он сам является стеной Бухары. Именно при Исмаиле ученые и писатели начали стекаться в город из прочих мест восточной части исламского мира, что превратило Бухару в мировой культурный центр того времени. Ее стали называть «купол ислама» и считали равной Багдаду.
1: Восточные истории на радиоискатель.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал, и кто этому рад.

0: Искатель. Хочу все знать. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU02-00892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Фиксированная часть страховой пенсии по старости для 80-летних россиян увеличивается вдвое. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет дополнительно начисляется надбавка на уход. Эта выплата подлежит ежегодной индексации вместе с основной пенсией, заявил газете «Ру» сенатор Игорь Мурок. Перерасчет происходит без подачи заявлений с 1 числа месяца, следующего за месяцем юбилея. С прошлого года система компенсации ухода претерпела значительные изменения. Ранее ухаживающему лицу выплачивалась отдельная компенсация. Сейчас же выплата оформляется как часть пенсии самого пенсионера. Таким образом, средства поступают на его счет, и он может по собственному усмотрению передавать их лицу, осуществляющему уход, отметил эксперт. Подростки

0: могут официально работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, однако трудовая деятельность не должна сказываться на качестве обучения. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил юрист Александр Хаминский. Действующее законодательство устанавливает, что официально работать можно с 16 лет, но Трудовой кодекс допускает трудоустройство из более раннего возраста. Так, например, с 15 лет подросток вправе самостоятельно заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не вредящего здоровью и учебе. С 14 лет можно заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей и органа опеки, а работа не должна мешать обучению. Для детей младше 14 лет исключение сделано лишь для сферы культуры, спорта, кино и рекламы, когда работа связана с созданием или исполнением художественного произведения, добавил юрист. И в завершении выпуска режиссер и продюсер Федор Бондарчук сообщил, что готовится продолжение франшизы «Лед». Его слова передает ТАСС. По словам Бондарчука, на данный момент четвертая часть находится в подготовительном периоде. Подробности новой части не уточняются. В феврале 2024 года кассовые сборы ленты Юрия Хмельницкого «Лед 3» превысили 1 000 000 000 рублей за 10 дней в российском прокате. Таким образом, картина стала пятым фильмом, собравшим более 1 000 000 000 рублей с начала 2024 года. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового. Индейцы называют амазонку Паранга Тинг, что означает «королева рек». Имя Амазонка великой реке дали европейцы в честь одноименного племени. В 16 веке испанский конкистадор Гонсало Хименес де Кесада отправился в поход по территории Колумбии. Когда лагерь находился в долине Боготы, путешественники получили известие о народе женщин, живущих без мужчин. Для продолжения рода эти женщины использовали рабов, причем сразу же отсылали их обратно. Если рождался мальчик, то его отправляли к отцу, а если девочка, то она оставалась в деревне. Первооткрывателем самой реки считается еще один испанский конкистадор – Франциско де Орельяно. В 1541 году он узнал, что готовится экспедиция для поисков Эльдорадо, и решил к ней присоединиться. Собрав отряд из 320 испанцев и 4000 индейцев-носильщиков, Орельяно отправился в путь. Переход через кордильеры сопровождался сильными снегопадами и морозами, из-за чего многие индейцы погибли. Но, несмотря на потери, к декабрю 1541 года отряд завершил горный переход и вышел к реке Напо, левому притоку Амазонки. Двигаться дальше по заболоченным джунглям было невозможно, поэтому путешественники решили построить небольшую бригантину и спуститься вниз по реке. К февралю 1542 года экспедиция достигла места соединения трех рек, самая широкая из которых впоследствии получит имя Амазонка. Поскольку река была очень бурной, для продолжения путешествия Орельяно понадобился корабль побольше. Постройка бригантины «Виктория» заняла 2 месяца, после чего отряд снова двинулся в путь. Через пару месяцев на одной из стоянок на экспедицию напали местные индейцы. В этой битве европейцы впервые встретились с воинственными дамами реки Амазонка. По свидетельству одного монаха, в бою женщины не уступали десятку индейцев. Правда, позднее ни один из исследователей не нашел следов этого племени. По одной из версий, за женщин-воинов соратники Орельяно могли принять длинноволосых мужчин в белой боевой раскраске. Между тем, успешно отбив атаку, участники экспедиции снова двинулись вперед. К августу 1542 года они достигли устья Амазонки. По мере приближения к океану на реке стали возникать волны высотой в 5-6 метров. Однако и с этой трудностью конкистадор благополучно справился, став таким образом первооткрывателем самой большой реки мира и первым европейцем, кому удалось пересечь Южную Америку в самом широком месте. Впрочем, бассейн Амазонки настолько огромен, что до сих пор до конца не исследован. Есть версия, что и сейчас в болотистых джунглях живут племена, незнакомые с цивилизацией. Кто знает, может, среди них и есть племя женщин-воительниц.
1: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Байкал уникален во многих отношениях. Это самое глубокое озеро на планете, крупнейший источник чистой питьевой воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. В байкальской воде содержится ничтожное количество взвешенных минеральных веществ и органических примесей, что обуславливает идеальную прозрачность. Падение брошенной в воду монетки можно наблюдать до глубины 40 метров. По этой же причине на озере очень прозрачный лед. Зимой кажется, что под ногами не твердое покрытие, а бирюзовая бездна. Для автомобилистов лед представляет огромную опасность, поэтому перед началом зимы все меняют летнюю резину на зимнюю. Кто хоть раз попадал в занос на скользкой дороге, прекрасно знает, что машина становится неуправляемой. Байкальский лед не только прозрачный, но и очень гладкий. Он буквально зеркальный. По нему не то, что гонять на автомобиле. Ходить непросто. Однако на соревнованиях дни скорости на льду Байкала не только гоняют, но даже ставят рекорды. Состязания проходят в период с января по май, когда лед наиболее прочный. Пилоты имеют гоночные лицензии. Участвовать могут самые разные транспортные средства. От картов до грузовиков. Соревнования проходят в разных номинациях. Достижение максимальной скорости, рекорды на дистанции 1 километр, минимальный тормозной путь. Трасса для рекордных заездов имеет длину 13 тысяч метров. Длина имеет значение. Бывает, что только на торможение требуется 2 километра, а на разгон уходит до 5 километров. Успех во многом определяют шины. Недавно на Байкальской кольцевой трассе состоялся первый в истории 24-часовой заезд на скорость, на льду, в котором приняли участие 3 Porsche и 9 пилотов, которые менялись каждые 9 кругов. За сутки каждый из этих 9 участников проехал около 2500 километров. Средняя скорость движения составила 103 км в час. Это была настоящая гонка на выносливость. А во время соревнований на скорость на 1 км был достигнут результат 299 км в час. И это на льду, где коэффициент сцепления шин с покрытием в 10 раз меньше, чем на мокром асфальте.

Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Бороться и искать, найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: значение.
1: Приветствую. Сегодня разговор пойдет про глагол «раскусить» в переносном значении. Когда говорят, что раскусили человека или злой замысел, никто, понятное дело, зубы в ход не пускает. Но это в наши дни. А когда-то подлинность монет и ювелирных украшений проверялась буквально на зубок. Драгоценные металлы без примесей были мягкими. Если на монете оставалась вмятинка от зуба, значит, она настоящая. А если нет, фальшивая. Вот и говорили, что раскусили монету, то есть поняли ее истинную цену. Сейчас деньги все больше виртуальные, их даже на ощупь потрогать нельзя, не то что зубами прихватить. А выражение «раскусить кого-то» давно стало употребляться в переносном смысле. Оно обозначает вывести человека на чистую воду, заметить обман или раскрыть тайну.
0: Имеет значение.

Искатель. Хочу все знать. Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Старом Осколе на 89.1 FM.
1: Старый Оскол находится в центре треугольника, который образуют Белгород, Курск и Воронеж. Административно он относится к Белгородской области, но равно удален от этих областных центров. Город был основан в 1593 году, но экономического расцвета достиг в прошлом веке. Это было связано с началом освоения крупнейшего в мире месторождения железной руды, известного как Курская магнитная аномалия. Благодаря своему географическому положению Старый Оскол стал центром черной металлургии. Трудовая деятельность на новом поприще началась со строительства Стойлинского горно-обогатительного комбината. В апреле 1968 года в карьере была добыта первая руда. В память об этом в сквере на проспекте Ленина на постамент установили 5-тонную глыбу железистого кварцита. Первый год работы комбината из карьера вывезли в отвалы 1 миллион тонн грунта. В 1971 году были добыты первые 2 миллиона тонн руды. Сейчас предприятие способно добывать 43 миллиона тонн ежегодно. Несмотря на статус крупного промышленного центра, Старый Оскол был в числе призеров ежегодного конкурса «Самый благоустроенный город России». В этом немалая заслуга городских парков и скверов. Недавно в парк превратили заброшенную территорию. Расчистили русло ручья Рудка, сделали набережную, высадили около 1000 деревьев, поставили тренажеры. Парк назвали «Зеленым логом». Самым молодым является семейный пикник-парк «Заречный». На берегу реки Оскол он появился весной 2021 года. Зимой действует каток, летом востребованы беседки с мангалами и детские площадки. На дорожках всегда можно увидеть мамочек с колясками. Любопытно, что численность населения Старого Оскола непрерывно растет последние 280 лет. В 1737 году число жителей города составляло 9 тысяч человек. В 2020 году цифра увеличилась до 224 тысяч. Демографического провала не было даже в лихие 90-е годы, что выгодно отличает Старый Оскол от других райцентров России.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: возьми меня с собой.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году в России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей. Об этом сообщили в Госдуме. Теперь семьи студентов смогут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, выплаты продолжат начислять. По оценке правительства, это позволит сохранить пособие более чем для 231 тысячи детей. С 1 сентября 2026 года студенческие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или семейные блоки для студентов, состоящих в браке и проживающих с семьей. На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается семимильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет, отметил эксперт. И в завершении выпуска: в России вырос интерес к зарубежной классической литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Кион Строки. Женщины в возрасте от 35 до 54 лет проявляют наибольший интерес к зарубежной классике. По данным сервиса, интерес к зарубежной литературе за последний год вырос на 60%. Самым востребованным произведением этого сегмента оказалась книга «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. На второй строчке располагается «Мартин Иден» Джека Лондона, а третье место занимает «Скорбь сатаны» Марии Карелли. В пятерку самых популярных произведений также вошли «Таинственный остров» Жюля Верна и «Дракула» Брэма Стокера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели «Планета».
1: Неподалеку от Минска находится деревушка с забавным названием «Птич». Рядом с ней расположен музей старинных ремесел «Дудутки». Его можно опознать по ветряной мельнице на холме. Она до сих пор находится в рабочем состоянии. Это удивительно, поскольку возраст деревянных механизмов перевалил за 100 лет. Рядом расположена изба мельника с огромной печью, ткацким станком и характерным запахом самогона. В доме имеется множество старинных вещей. Детская люлька, одежда с орнаментом, кухонная утварь. Хозяйка почует гостей крепким напитком, угощает домашним салом с хлебом и луком. Это лишь преддверие дудуток. Комплекс включает кузницу, сыроварню, пекарню, винокурню, дом бортника, гончарную и столярную мастерские. Достоинство музея в том, что желающие могут попробовать свои силы в изготовлении горшков, кувшинов и бочек. Кузнеца можно попросить выковать подкову на счастье. При этом вам придется побыть подмастерьем. В сельской пекарне устраивают спектакль под названием «Сотворение хлеба». После его завершения гостей ожидает сельский обед со свежеиспеченными караваями, а также музыкой и песнопениями. Не менее интересна сыроварня, где предлагают попробовать деревенское масло, а также сыр с чесноком и тмином. В музее имеется большая экспозиция ретроавтомобилей. Здесь представлен «Виллис», «Ганамак», «Фиат Тополина», «Зим», «Хорьх» и другие раритеты. А на конюшне предлагают прокатиться на пролетке или верхом. В дудутках чувствуешь себя путешественником во времени.
0: Искатели «Планета».

Радио Искатель. Хочу все знать. Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: 1912 году братья Александр и Михаил Шерегешевы открыли в горной Шории, что на юге Кемеровской области, месторождение железной руды. Вскоре здесь появился горнецкий поселок, который назвали Шерегешем. Долгое время он был типичным для Кузбасса промышленным центром. Тогда невозможно было представить, что он станет крупнейшим горнолыжным центром страны. А началось все в 1981 году, когда на склонах горы Зеленой построили горнолыжный центр для проведения спартакиады народов РСФСР. Этому способствовали живописная природа и подходящие параметры горных склонов. После окончания соревнований горнолыжный центр передали любителям. Из Новосибирска и Новокузнецка в Шерегеш запустили туристические поезда. Развитию курорта мешало отсутствие полноценной инфраструктуры. Коренной перелом произошел в конце 80-х, когда начали строить новые трассы, гостиницы, базы отдыха. Из Новокузнецка протянули качественное шоссе. В Шерегеше начали проходить соревнования не только российского, но и международного уровня. В 2015 году курорт поставил рекорд. За сезон его посетило более миллиона туристов. По этому показателю в России он занял первое место. В настоящее время на курорте насчитывается 15 трасс. Самая длинная имеет протяженность 3900 метров. Высшая точка находится на отметке 1570 метров. Это, конечно, не Альпы, но вполне достаточно, чтобы получить порцию адреналина. Зону катания образуют 4 вершины – Зеленая, Мустанг, Утуя и Курган. На склоны лыжников поднимают 19 подъемников. Климат позволяет полноценно кататься с ноября по май. Курорт действует не только зимой, но и летом. В теплое время года туристам предлагают походы к гранитным останцам «Верблюды» и «Чертов палец», к пещере «Парлогольская». Чтобы полюбоваться красотой горной Шории из птичьего полета, достаточно подняться на подъемнике на гору Зеленая. На ее вершине в полной мере осознаешь, что означают слова из песни «Зеленое море тайги».
1: Искатели. Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Муслим Магомаев по следам бременских музыкантов.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Гимнаст Алексей Немов стал известен на весь мир после, пожалуй, главного провала в своей карьере – 5-го места на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Но провал был настолько эффектным, что о нем до сих пор помнят. Но обо всем по порядку. Алексея мама воспитывала одна, и занятия спортом ему были просто необходимы. Гимнастику, как это часто бывает, будущего олимпийского чемпиона сначала брать не хотели. Мальчик был еще слишком маленьким. Но он все-таки начинает тренировки, и сразу становится понятно, какой у него большой потенциал. Из-за частых тренировок пришлось сменить не одну школу. Отовсюду выгоняли. Кроме того, он был вспыльчивым, часто спорил и ругался с тренером, а в подростковом возрасте даже грозился уйти из спорта. Но мама не позволила. Уже будучи знаменитым, Немов не раз благодарил ее за поддержку и веру. Впервые спортсмен заявил о себе в 13 лет. Он стал победителем молодежного чемпионата СССР и с тех пор регулярно пополнял копилку достижений медалями. В 1994 году молодой гимнаст впервые поднялся на пьедестал чемпионата мира – серебро в командном зачете. Спустя 2 года Алексей на Олимпийских играх в Атланте завоевал 6 медалей в разных дисциплинах. Позднее он повторил достижения на Олимпиаде в Сиднее. И неудивительно, что еще через 4 года в Афины Немов ехал в статусе фаворита. Выступил он хорошо, но в финале допустил небольшую ошибку при соскоке. За нее-то судьи зацепились, занизив оценки. Такая несправедливость вызвала возмущение у зрителей в зале. Они 12 минут освистывали судей и чуть не сорвали турнир. Чтобы другие спортсмены могли выступить, Алексей вернулся и успокоил зал. После этого о нем написали все мировые СМИ. Гимнаст стал популярнее призеров той Олимпиады. Впервые в истории международный приз «Fair Play» был вручен россиянину за благородство и спортивное поведение. Скандал привел к тому, что несколько судей навсегда лишили лицензии, а система оценок была изменена. Стали учитывать не только технику, но и сложность упражнений. Сам Немов завершил карьеру, но из спорта не ушел. Спустя 3 года он стал вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.
0: «Наши искатели»

Радиоискатель. Хочу все знать. В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: радиоискатель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
1: В любом крупном городе непременно имеется объект, который позиционируется как главная достопримечательность. Именно она является своеобразным магнитом, притягивающим туристов и формирующим имидж города. В Ульяновске таковым является музей-заповедник «Родина Ленина». В апреле 1870 года в Симбирске, так тогда назывался Ульяновск, родился будущий революционер мирового масштаба. В советский период город был центром паломничества пионеров, комсомольцев и членов Компартии. Заповедник занимает площадь 174 гектара в центре города и насчитывает 17 музеев. Посетителям предлагают целый букет всевозможных мастер-классов. Детей приглашают принять участие в экскурсии квесте «Происшествие на Московской». По легенде, купец потерял крупную сумму денег и просит участников игры помочь отыскать ее. Есть мастер-классы по созданию акриловых рисунков на ткани. Желающие могут научиться делать обереговые куклы Ярила, птицы Радость и Леший. В заповеднике установлено около десятка примечательных скульптур, создающих атмосферу XIX века. Вот перед перекрестком остановилась семейная чета, вышедшая на прогулку. На заборе устроился мальчик-трубочист. Другой подросток продает на улице газеты. Фотограф установил камеру, предлагая сфотографироваться на память. Художник делает наброски, склонившись над мольбертом. На скамейку присела отдохнуть женщина с корзиной. За порядком в городе, как и полагается, зорко следит городовой. Все скульптуры выглядят предельно живыми. Кроме необычного заповедника, Ульяновск может похвастаться бульваром «Новый Венец», с которого открывается великолепный вид на Волгу. Чтобы полюбоваться Великой Русской рекой, обустроили смотровые площадки. Начинается бульвар от памятника Ленину на Соборной площади, проходит мимо библиотеки имени Ленина и завершается у площади Ленина размером с аэродром. Здесь расположен гигантский мемориальный центр Ленина. На память о посещении Ульяновска туристы покупают значки, магниты и тарелочки с портретами Ильича.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне начали аккуратно тратить деньги на такси и доставку готовой еды, заявил газете «РУ» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового отдела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его словам, главная причина – заметное подорожание самих услуг. Тарифы на такси за последние два года выросли на 30-40% и обогнали общий рост цен. На это повлияли нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили и рост расходов на их обслуживание, сказал Супруненко. Он добавил, что из-за этого люди стали отказываться от незапланированных поездок и оставлять такси для случаев, когда без него трудно обойтись. С доставкой еды ситуация похожая. Во время пандемии многие привыкли заказывать готовые блюда домой, но сейчас кафе и рестораны снова работают в обычном режиме, и потребность в частой доставке снизилась, подчеркнул Супруненко. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены значительно ниже, чем на Черноморском побережье. Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону, желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняет Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И в завершении выпуска: почти половина россиян считает, что оптимальный свадебный подарок должен стоить от 10 до 20 тысяч рублей, пишет ТАСС. Согласно опросу, именно такой бюджет выбрали 43% респондентов. Еще 42% назвали комфортной сумму диапазон от 5 до 10 тысяч рублей. Самым желанным подарком для молодоженов остаются деньги. Этот вариант выбрали 90% участников исследования. На втором месте оказался подарок по заранее составленному списку желаний. Его предпочтение 58% опрошенных. Также россияне назвали популярными подарочные карты. Их отметили 25% респондентов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

радиоискатель.

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Сейчас расскажу, почему доверчивому человеку, которого легко обмануть, принято говорить, что он уши развесил. Посмотрите на самое верное домашнее животное – собаку. Как только она слышит незнакомый звук или видит подозрительного человека, то вся подбирается и настороженно поднимает уши. Но стоит хозяину погладить ее по голове, сказать ласковое слово, успокоить, то собака расслабляется, а уши опускает, развешивает. Вот и люди так же. Они восприимчивы к лести, комплиментам и лжи. Услышат приятные слова и теряют бдительность, как та собака. А заодно и уши развешивают. Сейчас выражение употребляют в двух близких смыслах. Первое – развесить уши – это потерять бдительность. А второе – слушать с особым вниманием, забывая обо всем на свете.
0: Имеет значение.

Искатель. Хочу все знать. В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт 911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс за худший дуэт все с тем же Бушем. «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: легенд. Кыргызстан.
1: В древности люди поклонялись многим богам. Небесные покровители были у странников, торговцев и военных. Под высшей защитой находились источники воды. Своих покровителей имели некоторые животные и растения. Словом, защиту имело все, что было важным для выживания человека. Поскольку люди не имели возможности управлять природными процессами, эти функции они делегировали высшим существам. Кыргызы во все времена занимались животноводством. Эта отрасль сельского хозяйства была определяющей. Однако растительные культуры тоже имели важное значение. Во-первых, для выпаса скота требовались обширные пастбища с густой травой. Во-вторых, Кыргызстан с давних пор славился фруктами, которые выращивали в садах. В-третьих, земледельцы выращивали овес и ячмень. Все эти культуры требовали небесной защиты от засухи, заморозков, неурожая. Так появился покровитель растительного мира Кыдырата. На арабском «хазир» означает «зеленый», на узбекском «хызыр» – «вечно живой». Скорее всего, эти слова послужили основой для имени покровителя. Считается, что куда бы ни ступила нога Кыдырата, всюду появляется жизнь и зелень. Он способен оживить даже мертвую пустыню. Святой также помогает странникам, если они остаются без воды и еды. В легендах Кыдырата представляют мудрым, жизнерадостным старичком, встреча с которым приносит удачу и душевный покой. Он имеет небольшой рост, седую бороду, одет в белую или зеленую одежду. За спиной носит кожаную котомку, в руках держит посох. Утверждают, что опознать святого можно по отсутствию фаланги большого пальца. Древние сказания утверждают, что однажды Кыдырата нашел волшебный источник, выпил живой воды и стал бессмертным. С тех пор он странствует по миру и предстает перед людьми, которым требуется помощь. Любой человек может встретить Кыдырата не более 3 раз в жизни. Нюанс в том, что каждый раз он меняет свой облик. Важно не ошибиться.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отца-убийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Главным буддийским центром Лаоса является город Луанг-Прабанг. С незапамятных времен здесь существует необычная традиция под названием «кормление монахов». Посмотреть экзотическую церемонию приезжает множество туристов из разных стран. Еще до восхода солнца на тротуарах устраиваются кормильцы с плетеными туисками. Церемония начинается в 5 часов утра. В это время очертания домов еще теряются в полумраке. И потому особенно впечатляет момент, когда в начале улицы загорается оранжевое сияние. Этот удивительный эффект создают яркие оранжевые одежды 300 монахов. Второй шок испытываешь, когда колонна приближается. Оказывается, среди монахов почти нет взрослых. В большинстве своем это мальчики от 8 лет и юноши до 20 лет. Все монахи босые. У каждого на правом плече на длинной лямке висит позолоченная чаша для пожертвований в оранжевой оплетке. В нее и полагается класть рис. Когда оранжевая колонна равняется с кормильцами, каждый стремится бросить горстку риса в чашу. Женщинам полагается подавать рис на коленях. Монахи не благодарят. Они с отрешенными взглядами продолжают спокойно, равномерно шествовать дальше. Церемония длится не более 15 минут, но кажется очень долгой. В конце улицы монахи расходятся в разные стороны по своим монастырям. В этот момент гаснет оранжевое сияние. Кажется, будто солнце село за горизонт. Но скоро над городом появляется настоящее светило. Создается впечатление, что именно монахи инициировали его восход, и потому церемония кажется волшебной.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Индейский народ Бороро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бороро имеют одинаковую группу крови – первую.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия 360. Удмуртия.
1: Река Кама.
2: Самой крупной рекой Удмуртии является Кама. Она берет начало у села Кулига на северо-востоке республики и почти сразу покидает пределы региона. Кама возвращается обратно только на юго-восточной окраине Удмуртии. Общая протяженность реки составляет 1805 километров. Помимо Удмуртии, на своем пути она пересекает еще 4 региона – Кировскую область, Пермский край, Башкортостан и Татарстан. Поскольку средний уклон русла составляет всего 10 сантиметров на километр, река отличается спокойным плавным течением. Водой Каму подпитывают почти 74 тысячи рек и ручьев. Правда, 95% из них имеют длину менее 10 километров. Крупными притоками на территории Удмуртии являются реки Кампызеп, Лопья, Нилкам. Кама впадает в Куйбышевское водохранилище, являясь притоком Волги. Хотя вопрос, Кама впадает в Волгу или наоборот, до сих пор вызывает дискуссии в научном мире. С древних времен Кама была судоходной. По ней возили грузы, сплавляли лес. Крупными портами являются Чайковский и Сарапул. В период навигации организуют круизные туристские маршруты, позволяющие посмотреть Удмуртию туристам из Пермского края, Татарстана, Башкортостана. Стоянка теплохода предусмотрена в купеческом городе Сарапуле, известном красивыми старинными особняками. Вторая стоянка в Чайковском. Здесь туристы посещают этнографический комплекс «Сайгатка», представляющий собой реконструкцию избы крестьянина-старообрядца. Круглый год на Каме можно увидеть рыбаков. В реке обитают осетр, стерлядь, чехонь, судак, сом и другие виды рыб. На берегу находится курорт активного отдыха Нечкино и 5 баз отдыха. Летом отдыхающим предлагают покататься на лодках, катамаранах, катерах и гидроциклах. Зимой в Нечкино действует горнолыжный курорт, со склонов которого открывается живописная панорама. Кама не только природное украшение Удмуртии, но и отличное место для активного отдыха.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех. Заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: имеет значение.
1: Добрый день! Вы когда-нибудь задумывались, что значит пудрить мозги? Как косметическое средство может попасть к нам в голову? На самом деле все очень просто, и выражение это употребляется, конечно же, в переносном смысле. Небезызвестная любовница Людовика XV, маркиза де Помпадур, вела в свое время моду на чрезмерное употребление пудры. Ею покрывали лицо, шею, плечи и даже парики. Дело это было кропотливым и долгим. В процессе успевали не только красоту навести, но и выслушать от прислуги все дворцовые сплетни. А ведь при желании служанки могли своим хозяйкам и наврать, и вложить в голову какую-нибудь сомнительную мысль. Вот и получалось, что пудрили не только парики, но и мозги. Сейчас пудру для кожи употребляют гораздо реже, а вот желающих запудрить мозги доверчивым людям меньше не стало. Будьте осторожны, доверяйте только проверенным источникам.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Искатели. Проект Анны Каренина должен был стать первым российским сериалом от Netflix. Главная роль в нем была доверена Светлане Ходченковой. Проект заморозили, но в прессе успели обсудить, что выбор актрисы сделан как нельзя лучше. Светлана талантлива, действительно красива и олицетворяет собой образ русской женщины. В юности, правда, будущая кинодива в себя не верила. Одноклассники устроили ей настоящую травлю. И чтобы доказать что-то себе и им, девушка отправила портфолио в модельное агентство Вячеслава Зайцева. Высокая, стройная блондинка с длинными волосами не могла не понравиться. Ей тут же предложили контракт и отправили на работу в Японию. Через полгода Ходченкова вернулась с безумной суммой денег. Она заработала $1000. Этот гонорар Света потратила на исполнение маминой мечты. Оплатила установку телефона в квартире. Несмотря на успех, Ходченкова из модельного бизнеса ушла и некоторое время искала себя. Немного даже поучилась на экономиста. Но, не дождавшись первой сессии, забрала документы из вуза и пошла на курсы при Щукинском училище. Она стала единственной из всей подготовительной группы, кто в итоге поступил. От стресса и напряжения Светлана тогда прилично поправилась и потеряла свои модельные параметры. Но именно такой типаж искал режиссер Станислав Говорухин для картины «Благословите женщину». Мэтр обратил внимание на первокурсницу и сразу предложил ей главную роль. Эта картина для Светланы стала даже не то чтобы счастливым билетом, а красной дорожкой, по которой она вошла в профессию. Говорухин еще трижды пригласит Ходченкову в свои фильмы, а всего на данный момент у нее более 100 ролей в кино. Светлана снимается без устали и даже в пандемию умудрялась работать. Она одна из немногих российских актрис, кто успешно отметился в Голливуде и запомнился западным зрителям.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый крупный вертолет в мире Ми-26 разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радио Искатель».
1: Мне бы твои пули

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет «Коммерсант». Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
2: Закрома Родины.
3: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму $60 миллионов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше $60 миллионов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Город Братск административно относится к Иркутской области. Он находится на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилища, образованных на реке Ангаре. С высоты птичьего полета Ангара в этом месте похожа на изогнутую ящерицу с длинным хвостом. Возле правой лапки этой ящерицы и притулился Братск. Берега водоемов в этом месте сильно изрезаны глубокими узкими заливами, напоминающими норвежские фьорды. Город растянулся вдоль водохранилища на 65 километров. Когда переезжаешь из одного городского района в другой, возникает впечатление, что это разные населенные пункты. Причиной тому большие лесные массивы и водные пространства, разделяющие жилые районы. Так сложилось исторически. Хотя первое поселение появилось на этом месте в 1631 году, городом Братск стал только в 1955. Он образовался в результате объединения рабочих поселков на берегу Ангары, которые выросли вокруг фабрик и заводов. Своим рождением город обязан строительству Братской ГЭС. Комсомольская стройка тогда гремела по всей стране. В 60-е годы на берег Ангары неоднократно приезжали композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Результатом их творческих командировок стал цикл песен под общим названием «Таежные звезды». Потом еще многие десятилетия вся страна с упоением пела песни «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Девчонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500». Все они рождены в Братске. Результатом строительства Братской ГЭС стало появление Братского водохранилища, крупнейшего в стране и второго по величине в мире. В нем содержится 170 кубических километров жидкости. Это огромное хранилище пресной воды. Оборотной стороной медали было затопление больших территорий, когда Ангару перекрыли плотиной. При создании Братского водохранилища пришлось переселить более 67 тысяч жителей из 248 населенных пунктов, которые должны были уйти под воду. Этим событиям посвящен роман Валентина Распутина «Прощание с матерой», который вышел в 1976 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Один из главных врагов моли – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: На колесах. Авторекорды.
1: «Жигули» — это не только часть приволжской возвышенности на правом берегу Волги, но и линейка легковых автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода. Самые массовые советские автомобили выпускали с 1970 по 2014 годы. За этот период с конвейера сошло 17 миллионов 600 тысяч машин. Свое название автомобиль получил по Жигулевским горам, которые находятся как раз напротив автозавода, на противоположном берегу Волги. Прототипом для ВАЗовской копейки, так водители называли модель ВАЗ-2101, послужил итальянский ФИАТ-124. Первые шесть автомобилей сошли с конвейера в апреле 70-го года. Вскоре появился универсал ВАЗ-2102, в народе называемый «двушкой», и люксовая модель ВАЗ-2103. Всего было выпущено 7 моделей «Жигулей» с индексами от 2101 до 2107. Автомобиль стал визитной карточкой советского автопрома. «Жигули» не были лишены недостатков, но имели также достоинства. Об этом свидетельствует перечень рекордов, установленных на этом автомобиле. Например, в 70-е годы «Жигули» были вне конкуренции по динамике. ВАЗ-2101 за 20 секунд развивал скорость 100 км в час и мог разогнаться до 142 км в час. По тем временам это было очень много. А последующие за копейкой «шестерка» и «семерка» ездили уже со скоростью 150 км в час, а до сотни разгонялись за 16 секунд. Автомобили были оснащены двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 70 лошадиных сил. Когда на «шестерку» поставили роторный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, она разогналась до 180 км в час. Это была фантастическая скорость. Увы, подвеска, тормоза, шины и главные дороги не были рассчитаны на такую скорость, поэтому в массовое производство модель не пошла. Автомобили выпускали поштучно, по заказу МВД. У преступников уйти от погони шансов не было. Но самой быстрой стала модель ВАЗ-2105 ВФТС, которая развивала скорость 190 км в час. Таких машин было выпущено всего 30 штук.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радиоискатель».

0: Радио «Искатель». «Искатель». В этом есть смысл.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как бро.

твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нонилеонов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно не плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы

0: как солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета. Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Колетта, Колетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка.

ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «подвести под монастырь». Откуда у русского человека такой страх перед этим заведением? Все не просто так. Практика отправлять неугодных в монастырь получила широкое распространение при Иване III. Наказание пострижением в монахи иногда заменяло смертную казнь. Такой участи подвергались политические оппоненты, смутьяны, а чаще просто неугодные персоны и нелюбимые жены. В 1525 году неплодная жена царя Соломония Сабурова была отправлена в монастырь. Вслед за ней там оказались 4 жены Ивана Грозного. Последней такой подведенной под монастырь монаршей женой была Евдокия Лопухина. Петр I расправился с постылой супругой по примеру своих предшественников. Меры такой боялись. Если из тюрьмы можно было выйти или сбежать, то в монастыре люди оставались на всю жизнь.
0: Имеет значение.

Радиоискатель. Хочу все знать. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Этому препятствует мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями. Он же посылает в другие участки мозга команды эти ощущения игнорировать. Исключением из этого правила может являться щекотание языком неба. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Все знают песенку про Васиного папу, который силен в математике. Ее написал для своего рассказа советский писатель Виктор Драгунский. Про таких говорят: человек удивительной судьбы и большого таланта. Он родился в Нью-Йорке, куда после свадьбы эмигрировали его молодые родители. Но прижиться в Штатах семья не смогла и вернулась с полугодовалым сыном в родной Гомель. Драгунский шутил, что это американский образ жизни произвел на него такое отталкивающее впечатление. Родной отец и второй муж его матери умерли буквально один за другим. Третьим важным мужчиной в судьбе Драгунского стал актер еврейского театра Менахем Мендел Рубин. Мать в третий раз вышла замуж, и семья ездила за отчимом на все гастроли. Артист стал для Виктора настоящим кумиром. Он учил мальчика выразительно читать стихи, отбивать чечетку и пародировать. Иногда давал эпизодическую роль в спектакле. В 1925 году они переехали в Москву, где отчим создал свою труппу и эмигрировал в США. Драгунский с матерью остались вдвоем. Денег не хватало, и 13-летний мальчик начал работать. Сначала катал туристов по Москве-реке, а потом устроился учеником токаря на завод. Но страсть к театру было не победить. В 1931 году он начинает посещать по вечерам литературно-театральную мастерскую. Студенты не только оттачивали актерское мастерство, но и посвящали много времени изучению литературы. Через 4 года Виктор закончил курсы и устроился на работу в театр транспорта. Во время войны он из-за болезни не попал на фронт, но записался в ополчение и даже получил медаль за оборону Москвы. С 43-го года вместе ездил по фронтам и давал концерты для солдат. Затем он работал клоуном в цирке и организовал театральное объединение «Синяя птичка». В него вошли артисты театра киноактера. Они устраивали капустники, на которые мечтали попасть толпы зрителей. 10 лет просуществовал этот полусамодеятельный театр, пока Драгунский не решил изменить жизнь и заняться писательством. В декабре 1958 года на своей даче в Подмосковье он написал первые рассказы. Главным героем стал мальчик Денис Кораблев, который постоянно попадал в забавные ситуации. На самом деле писатель сочинял истории про своего 8-летнего сына Дениса. У всех героев были реальные прототипы, и истории получались настолько живыми, что книги разлетались тиражами в сотни тысяч. Его рассказы сразу стали классикой детской литературы. По ним сняли 10 фильмов, и их переводили даже на японский, норвежский, шведский и язык хинди.
0: «Наши искатели»

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания,

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: На всей территории России, прежде всего в Арктике, в ближайшие 10 лет будет происходить потепление климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости. Он рассказал, что потепление в Арктике приближается 7-мильными шагами, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в арктической зоне. Говоря о причинах потепления в Арктике, глава Росгидромета выделил антропогенный фактор, то есть изменение окружающей среды или воздействие на живые организмы, вызванное деятельностью человека. При этом он подчеркнул, что никто до конца и не объяснил, почему это происходит. Нужно готовиться к большому числу аномалий в этом регионе в течение 10 лет, отметил эксперт. Депутаты Госдумы предложили изменить правила возврата квартир по сделкам, признанным недействительными. Продавец может вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направили в Росреестр и Верховный суд Российской Федерации, сообщает РИА Новости. Один из законопроектов предполагает поправки в Гражданский кодекс. Согласно документу, возврат квартиры и регистрация прав на нее должны происходить только после того, как продавец полностью компенсирует покупателю все деньги по спорной сделке. Аналогичные изменения предлагается внести и в закон о государственной регистрации недвижимости, чтобы закрепить эту норму на практике. И в завершении выпуска. Российские туристы все чаще делают выбор в пользу не самых очевидных направлений для отпуска. Кавказское побережье Каспийского моря – хит этого года. Махачкала, Каспийский и Зербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене, сообщили аналитики. Они подчеркнули, что здесь отдыхающие найдут все, что нужно, включая теплое море, возможность устроить горный трекинг, посмотреть на древние аулы. Здесь отмечается мало туристов, доступные цены значительно ниже, чем на Черноморском побережье. Также эксперты советуют присмотреться к Кавказскому региону, желающим сделать акцент на оздоровлении. В частности, статус главных российских здравниц сохраняет Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Каир, по-арабски «Эль-Кахира», что в переводе с арабского «победоносная», столица Арабской Республики Египет. Кстати, на языке коптов, прямых, по мнению многих исследователей, потомков древних египтян, название города Кашроми – «сокрушитель людей». Египтяне часто называют Каир Маср, то есть почти тем же словом, что и всю страну Египет – Миср. Каир стоит по обоим берегам реки Нил в северной части Египта, непосредственно от места, где река вытекает из долины, образуя дельту Нила. К юго-западу, сливаясь с Каиром, к нему примыкает Гиза. Старый Каир находится на восточном берегу Нила. Здесь же находятся сотни старых мечетей, а также главная башня, которая может служить ориентиром. Город со временем разрастался к западу, и именно там, в середине 19 века, египетским правителем Исмаилом была осуществлена застройка по образцу Парижа. В 972 году в Каире возвели Аль-Асхара, древнейший из всех существующих ныне университетов мира. В 1250 году мамлюкам, то есть рабам, из которых формировались тогда военные отряды, удается захватить власть в Каире и Египте. Мамлюки правили Египтом более 250 лет. Примечательно, что первоначально новая элита рекрутировалась прежним способом. В монгольской Золотой Орде продолжали закупаться мальчики-рабы для формирования правящей мамлюкской касты. Период их правления ознаменовался расцветом искусства и ремесла. Более того, в Каире в 1284 году была открыта больница Мансури, рассчитанная тогда на 8 тысяч человек, и в которой были мужские и женские отделения, а размещение больных происходило в соответствии с их заболеваниями. Ныне Каир – крупнейший арабоязычный город планеты.
0: Восточные истории на радио «Искать».

Искатель. Хочу все знать. Австралийская птица лирохвост имеет очень сложный голосовой орган. Это позволяет ей подражать пению других птиц и животных. Кроме того, лирохвосты мастерски имитируют звуки бензопилы, автомобильного двигателя, клаксона, выстрела из ружья и многих других. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Столицей Кузбасса является Кемерово. Город был основан в 1701 году на берегах реки Томь. Впервые поселение упомянул тобольский топограф и географ Семен Ремезов. Он писал также, что, по словам местных жителей, между деревнями Комарово и Красное на левом берегу реки есть выходы каменного угля. Спустя два столетия Кемерово стал крупнейшим в стране центром угледобывающей промышленности. На высоком берегу Томи раскинулся старинный жилой район, постройки которого вызывают удивление. Внешний облик домов не характерен для Сибири. Мы будто попадаем в какой-то провинциальный уголок Западной Европы. Это действительно так. Для освоения угольных месторождений не хватало инженеров и рабочих, поэтому в 1922 году правительство приняло решение пригласить иностранцев. Так в Кузбассе появились 8 тысяч голландцев, американцев, финнов, немцев. В Кемерово они основали колонию, которую называли то голландской, то американской. Она действовала до 26 года. Сейчас на месте колонии в упомянутом Ремезовом месте находится шахтерский музей-заповедник «Красная горка». Именно здесь, в 1721 году, Михайло Волков нашел первый кузнецкий уголь. Музей открывали с участием посла Нидерландов в России. В настоящее время на обширной территории разместились образцы различной горнодобывающей техники. Большой интерес вызывает экспозиция «Шахта», представляющая собой реалистичную реконструкцию угольных забоев. Основная экспозиция размещается в доме, в котором жил директор иностранной колонии Себальд Рутгерс. На берегу Томи установлена скульптура «Святая великомученица Варвара», которая считается покровительницей людей, умерших внезапно. Это напрямую связано с профессией шахтера. Отсюда открывается лучшая панорама реки и города. Визитной карточкой заповедника считается мемориал «Память шахтерам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного. В музейном магазине продают сувенирные магниты, изготовленные на основе кузнецкого угля. Отличная память о посещении Кузбасса.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исследование, проводившееся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мумий тролль. Питер FM.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

искатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

0: значение.
1: День добрый, друзья. Сегодня я расскажу, откуда взялась голая правда. Выражение это живет уже более 2000 лет, и впервые его использовал в своем произведении римский поэт Гораций. Но правда голой стала не по его милости. Существует легенда, что однажды ложь пригласила правду искупаться в реке. Пока правда плавала, ложь украла ее одежду и убежала. С тех пор ложь ходит по миру в одежде правды, а последней приходится прятаться от людей. Поэтому с древнейших времен художники и скульпторы изображали правду в виде молодой обнаженной женщины. Это было символом честности, истины и реального положения вещей. Когда правда голая, то ничего нельзя додумать и неправильно истолковать. И выражение это используют, когда хотят подчеркнуть, что сказали все как есть, и добавить уже нечего.
0: Имеет значение.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск раскинулся на западной окраине среднерусской возвышенности, на берегах реки Десны. Город имеет почтенный возраст, который перевалил за 1000 лет. Его название произошло от старорусского слова «дибрь», что означает «склон» или «низина, поросшие лесом». Брянские ландшафты вполне соответствуют названию. В древности леса служили надежной защитой от врага, поскольку поселение было трудно отыскать в густых дебрях. За свою долгую историю город претерпел немало невзгод. Брянск пережил нападение татаро-монгол, был захвачен Речью Посполитой, сожжен войском Лжедмитрия II. В начале прошлого века город не обошла стороной гражданская война, а во время Великой Отечественной войны Брянск оккупировали немцы. В этот период брянские леса вновь сослужили полезную службу, став надежным прибежищем для партизан. Сегодня об этом историческом эпизоде напоминает множество памятников. Главным из них считается мемориальный комплекс «Партизанская поляна», расположенный в брянских лесах, в 12 километрах от города. Он находится в историческом месте, где осенью 1941 года, накануне немецкой оккупации, состоялся сбор всех партизанских отрядов. Мемориал включает центральный обелиск, музей истории партизанского движения, диораму «Взрыв Голубого моста» и другие объекты. Долгое время «Партизанская поляна» было традиционным местом встреч ветеранов-партизан и подпольщиков. В Фокинском районе Брянска можно увидеть памятник партизанке, герою Советского Союза Валентине Сафроновой. Чтобы передать важные документы, ей пришлось перейти линию фронта, преодолев 120 километров по глубокому снегу. Памятник еще одному герою-партизану, Дмитрию Ямлютину, установлен в одноименном сквере на улице, носящей его имя. А легендарному командиру партизанского отряда Дмитрию Медведеву посвящен целый мемориальный музей. О былых временах напоминает также памятный знак «Брянск – город партизанской славы», установленный при въезде в город.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
2: Один за всех,

0: один за всех.
1: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно. Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует. «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель». Больше знаешь – сильнее станешь. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: У жизни на самом деле нет никаких правил.
2: Михаэль Шумахер для «Радиоискатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Счет в теннисном сете начинается с нуля. Однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. Одна из теорий связывает это с переделанным французским «œuf», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.
1: «Хочу все знать». «Радио Искатель».

одного интересного сна. В этом пункте проката на фонари расстегнулась весна. Только тебя нету рядом. Вот распадется, а

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вместо подписи у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

По течению дней жизнь моя течет, как законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Евгений Дога. «Мой ласковый и нежный зверь».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: девочки смеются.
1: Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

правила искателей. Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать. В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
1: Хочу все знать.
0: Радио «Искатель».

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

Радіоіскатель.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Всю жизнь свою рассматриваю как бой в три раунда. Молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете. «Радиоискатель».
2: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Аме. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном

по знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Радиоискатель.
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных местах,

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Людям нужна хорошая ложь, потому что кругом слишком много плохой. Курт Воннегут для радио «Искатель».

0: Радио Искатель.
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: Радиоискатель.
1: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой.

сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог, нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг, помни, надейся, скучай, снежные флаги разлук вывесил старый Домбай.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции светлая кожа у людей впервые появилась у жителей территории, ограниченной Кавказом и Междуречьем. Однако светлый и рыжий цвета волос мы приобрели гораздо позже, по мере продвижения на север и смешения с неандертальцами.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио. Искатель. Радио.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элейс. Прерванная жизнь.

0: Искатель.
1: Ты ее помнишь?
2: Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
1: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди. Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исаак Ньютон интересовался многими аспектами физики и других наук и не боялся проводить некоторые эксперименты на себе. Свою догадку о том, что мы видим окружающий мир из-за давления света на сетчатку глаза, он проверял так. Вырезал из слоновой кости тонкий изогнутый зонд, впускал его себе в глаз и надавливал на заднюю сторону глазного яблока. Возникавшие цветные вспышки и круги подтвердили его гипотезу.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

искателей. Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

Радио «Искатель». Хочу все знать. Титул самого маленького государства в мире принадлежит отнюдь не Ватикану, а Мальтийскому ордену. Полное его название звучит так: «Суверенный, военный, странноприимный орден святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты». Хочу все знать. Радио «Искатель».